0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: радио «Алиса Плюс».
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

101.6 FM. Алиса Плюс.

и твоей, я благодарна ей.

0: тебя. Может, все это зря.
1: Да, мы знакомы давно, да, мы с тобой друзья. Часто встречаемся.

Я пишу твое имя на мокром окне. Дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая. К тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая?

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества «Латвийс кредитнемей полизипс» программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество «Латвийс кредитнемей полизипс» программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Выгодные предложения недели от Gintarum Mebeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintarummebeles.lv.
5: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника. И не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно портмоне с документами на имя Ольгерц Корсакс. Контактный номер телефона 29-213-748. В районе Средней Пугулянки был утерян кошелек с документами на имя Татьяна. Контактный номер телефона 22-380-569. В районе автостанции была найдена банковская карта на имя Рамуальд Полцевскис. Рамуальд, ваша банковская карта находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время – 8 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Наверное, с каждым может случиться. Вышли из автобуса или трамвая, доехали до места и вдруг поняли, что сумка, телефон или пакет остались на сиденье. В такой ситуации главное не начинать обзванивать диспетчеров один за другим, а правильно сообщить о потере. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные рекомендации будут от предприятия «Даугавпилсатексме», которое напоминает, как действовать, если вы что-то забыли в общественном транспорте. Для этого как можно скорее отправьте информацию о потерянной вещи на электронную почту info@dsatexme.lv. Обязательно укажите маршрут, примерное время поездки, направление движения и подробно опишите саму вещь. Если предмет будет найден и передан диспетчеру автобусного или трамвайного отдела, с вами свяжутся и сообщат, когда и где его можно будет получить. Не стоит беспрерывно звонить диспетчерам и уточнять, нашли ли вашу вещь. Письменные обращения помогают не отвлекать сотрудников от работы, связанной с движением транспорта. Учитывайте, что записи с камер видеонаблюдения проверяются не по каждому оставленному предмету. Поэтому особенно важно как можно точнее описать маршрут и время поездки. И, конечно, перед выходом из автобуса или трамвая еще раз посмотрите на свое место и проверьте, все ли вы забрали с собой. А еще Даугавпилсатексме не несет ответственности за забытые пассажирами вещи. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и ничего не теряйте.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 26 сентября, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе день будет пасмурным и дождливым. Ветер южного направления со скоростью до 6 метров в секунду. Температура воздуха максимально поднимется до отметки в плюс 14 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Крестьянское хозяйство «Аузинес» продает продовольственный картофель сортов «Винета», «Сарая» и «Джели» по цене 30 центов за килограмм. Картофель среднего размера – 20 центов за килограмм. Доставка в Даугавпилс при заказе от 100 килограмм. Звоните в любое время – 29 11 74 00. 29 11 74 00.

0: politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Viens no mazajiem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piederīgajiem. Tikai cienot citu valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
3: Также можно и без пастеризации.
2: Все вопросы по телефону 288-67-313.
4: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Ind Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите в Даугавпилс, Саулас 57 или звоните 654-22-110. Ind Home. Окна оформляем, уют создаем.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: В связи с расширением производства, компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
7: Все лучше, чем кажется.
8: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Dzīvosim rīt! Aicinam ieklausīties mūsu raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: 18 октября в Даугавпилском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14:00 в Даугавпилском дворце культуры.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
5: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно портмоне с документами на имя Ольгерц Корсакс. Контактный номер телефона 29-213-748. В районе Средней Погулянки был утерян кошелек с документами на имя Татьяна. Контактный номер телефона 22-380-569. В районе автостанции была найдена банковская карта на имя Рамуальд Полцевскис. Рамуальд, ваша банковская карта находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 9 часов утра.
1: Длительная реклама. В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
2: Приветствую всех и каждого в эфире радио «Алиса Плюс». Меня зовут Сергей Каратеев. И ближайшие полчаса в нашем эфире программы «Диалог с городом», где мэр Даугавпилса от лица власти будет отвечать на вопросы наших радиослушателей. Здравствуйте, Андрей Алкнич.
3: Добрый день.
2: 654-2530, номер телефона прямого эфира. Как всегда, приглашаю вас активно принимать участие во время программы. Звоните 654-2530. Вчера посетил Даугавпилс министр финансов, на прошлой неделе министр сообщения, министр экономики, земледелия. Сегодня в городе заместитель министра юстиции. Даугавпилс самый популярный город Даугавпилс в Латвии.
4: Даугавпилс – самый популярный город в Латвии. Даугавпилс лоббирует свои интересы на уровне государства, на уровне практически всех политических партий, которые представлены в правительстве, в парламенте. Нас интересует, наш интерес очень простой. Развитие, поддержка жителей. Государство должно принять новый механизм выравнивания самоуправлений, обеспечив, скажем так, должное финансирование на выполнение автономных функций. Государство должно создать фонд по развитию Латгалии, для индустриализации Латгалии, для создания новых рабочих мест. Даугавпилс интересует, в принципе, статус столицы, так называемой Восточной Латвии. Даугавпилс интересует проект развития самоуправления. Все, что в большей части мы сегодня видим по большим проектам, это те проекты, которые город выиграл в разного рода состязаниях между другими городами на реализацию развития данных проектов. Мы смотрим каждую позицию со всеми министрами, политиками, мы пытаемся найти общий язык, но, безусловно, сегодня есть еще определенное влияние и парламентских выборов, так как данные министры хотят показать, что у них тоже есть определенный диалог с Даугавпилсом. Это первый момент. И второй момент, конечно, они хотят в какой-то степени засветиться, где-то присутствовать, постоять, побыть с нами рядом, для того, чтобы даже через эту призму получить свой адрес определенного рода поддержку. У нас очень прагматичный подход. Даугавпилс напрямую, наша региональная партия не участвует в парламентских выборах. У нас достаточно открытый разговор, где наша задача – это приоритетно интересы Даугавпилса. Мы ни с кем не дружим, ни с кем не ругаемся. Наводить мосты пытаемся абсолютно со всеми, выставляя именно на форпост наш город, его развитие, его жителей, для того, чтобы Даугавпилс действительно был бы на слуху. Это работает, и у нас получается, в принципе, при встрече из любых из министров лоббировать интересы нашего города. Мы посещаем предприятия. Предприятия говорят о своих проблемах. Они их записывают, скажем так, в свой список, каких-то ожиданий или обещаний, где наша задача именно лоббировать наши интересы абсолютно по всем фронтам.
2: Приближается отопительный сезон, и самый чувствительный для жителей вопрос – это платежи коммунальные и, в первую очередь, за отопление. Насколько уже известно, с 1 октября 76 евро 16 центов за мегаватт-час. При этом он остается одним из самых низких среди больших городов. Можно ли гарантировать, что до конца отопительного сезона будет такой тариф?
4: Я бы очень хотел сказать, что можно гарантировать. К сожалению, если мы видим, что происходит сегодня в мире, гарантировать, к сожалению, нельзя вообще, по сути, ничего. На сегодняшний момент теплосети работают стабильно. У нас заключены договора и на поставку природного газа, и на поставку щепы. Сегодня нас больше пугает, конечно же, те заявления, которые следуют от Риги о повышении тарифа на отопление на 20-30%. То есть Рига уйдет больше, чем за 100%. Мы сегодня видим, что наши законтрактованные объемы природного газа, у нас есть, с ними проблем не будет, но мы сегодня видим те цены, которые у нас идут на ЧПУ, на гранулы, да, если так просто объяснить. Очень большая часть из Латвии просто-напросто вывозится. Вывозятся в Польшу, вывозятся из Рижского порта на Скандинавию. И, по сути, те предприниматели, которые сегодня занимаются в Латвии, скажем так, вырубкой лесов или так называемым щипованием, то они видят, какая цена, какую ему предлагают или поляки, или скандинавы. Они приходят к нам и говорят, ну, мы что, дураки, вам продавать дешевле, да, в этой ситуации. И в данной ситуации держим руку на пульсе. Я думаю, что октябрь тариф абсолютно не изменится. Ноябрь на сегодняшний момент тоже тариф не изменится, потому что изменение тарифа возможно только где-то за полтора месяца до, потому что идет проверка документов, договоров. Это все происходит через регулятор. Основная наша цель, конечно же, тариф сохранить на нынешнем уровне. У государства, у нас была встреча с министром земледелия на позапрошлой неделе, где я ему предложил, одно из предложений было ограничить вывоз ЧПУ из Латвии для того, чтобы мы использовали их больше на свои нужды. Достаточно закрыть в этой части Рижский порт или объявить, что они там углубление какое-то проводят, да, и не пустить одно-второе судно, и это все можно разрешить. Это первое. Но если серьезно, то 2023-2024 год была в силе так называемая медиана по всей стране. Она составляла 68 евро за мегаватт-час, и принцип последующего повышения был достаточно простой. Все, что выше 68 евро, делило, государство компенсировало из этого 50%. И вот, разговаривая в том числе с министрами, я говорил, что необходимо вести такого рода медиану уже сейчас, потому что вот это повышение, которое происходит выше 68, это первое уже на данный момент, и компенсационный механизм у государства уже апробирован, он знает, как его применить, потому что самый большой бенефициар от повышения стоимости энергетики на заправках – это, к сожалению, государство. Чем больше стоимость самой услуги, тем больше налогов в виде акцизного налога, да, разного рода пошлин приходит в государственный бюджет. И сегодня они, ну, как бы так сочувствуют, да, всем, что цены на заправках достаточно высоки, но, с другой стороны, тихо хихикают и радуются, что эти новые поступления позволяют им заполнить их дырки.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: 654-25-300, номер телефона прямого эфира. Мэр Даугавпилса Андрей Алксенович сегодня гость программы «Диалог с городом». Следующий вопрос, наушники будет слышно. Здравствуйте, добрый день.
3: Здравствуйте. Я, конечно, понимаю, что у вас, наверное, нет представителя по ЖКХ. Но такой вопрос интересует, как в ЖКХ проверяют работу дворников, как они обучаются или как показывают им объект, объем работы.
2: Расскажите вашу историю. В чем вопрос?
3: И можете адрес сказать. Вопрос в том, что Кауна 43, дворник вроде как бы его, он есть, но что проводится какая-то уборка, этого не видно. Третьего дома управления, конечно, звонили, спрашивали, но ничего не понятно. По каким графикам, по каким часам должен приходить этот дворник вообще. Когда зима, это вообще просто считают, что вообще убирать тогда не надо. Но я не понимаю, как происходит процесс проверки вот работников своих. Проверяют, не проверяют, или это на самотек все запущено. Я вот вопрос уборки интересует.
2: Андрей, пожалуйста.
4: Ну, в первую очередь передадим данный адрес по ЖКХ для того, чтобы проверили, что там происходит, что-то не происходит. Это раз. Второй момент. По поводу работы. Восьмичасовой рабочий день именно в табелях указано 8 часов в день, 40 часов в неделю. Так именно по бухгалтерии заполняется табеля любого работника, любого чиновника, в том числе и дворника, который работает в самоуправлении. Да, поэтому, исходя из именно данного часового дня и данной загрузки, соответственно, но работы должны быть проведены. Контролируют это на уровне НАИ главный мастер. Он меня, надеюсь, сейчас тоже слушает, поэтому вот по окончанию эфира жду от него смс-ку себе на телефон, чтобы он мне объяснил бы. После этого главный мастер или руководитель по ЖКХ свяжется именно вот сейчас с девушкой, которая звонила, и объяснит ей дальше, как они будут работать в интересах жителей.
2: 654-2500, номер телефона в студии. Вернемся все-таки к теме топлива. Цена, ну, просто заоблачная уже, когда 2.15, это уже что-то чем-то. 24 числа принял решение временно снизить акцизы на топливо. Ну, серьезно, это как-то на цену не повлияет. Служба медицинской помощи заявила, что им может не хватить денег на топливо до конца года, чтобы все полноценно работало. Как это вообще все влияет, и в частности на самоуправление? Что нам придется поднимать? Общественный транспорт, услуги какие-то? Как будет это?
4: Ну, начну, наверное...
2: Мы же не могли это в бюджет заложить, такой подъем?
4: Начну от обратного. Да, действительно, самоуправление и все государственные учреждения, исходя из запланированных бюджетов на календарный год, запланировали средств на... выполнение своих функций в таком объеме, в каком, соответственно, запланировали. На сегодняшний момент видно, что идет удорожание, и, безусловно, необходимы дополнительные средства для обеспечения этой деятельности. Мы данные средства на все наши учреждения, на все функции, которые они выполняют, находим из, ну, назовем так, внутренних их позиций, внутренних бюджетов, где-то экономия, где-то мы даем дополнительно. Отвечая сразу же на вопрос по поводу общественного транспорта, да, это ощутимо для общественного транспорта. Даугавпилсское самоуправление дотирует общественный транспорт в городе. Стоимость проезда в общественном транспорте, который сегодня установлен, и льготы по бесплатному проезду, и скидки, и проездные, они в том числе дотируются из бюджета самоуправления. На сегодняшний момент никаких, ну, даже повествований от руководителя предприятия или от кого-либо из коллег по поводу необходимости повышения стоимости проезда нет. И цели такой нет, и будем искать внутренние резервы, даны уже соответствующие задания, чтобы не думали бы приходить даже об этом. Но говоря в целом, что происходит в государстве с топливом, опять повторюсь, самый большой бенефициар от данных цен является государство. Если мы берем 2.15, сегодня делим 2.15 на 2, евро 0.75, это чистые налоги и пошлины государства. Да? Это, то есть 50% практически составляет вот то, что уходит в государственный бюджет. Повторюсь, тихо радуются на предвыборных дебатах сейчас и на дискуссиях делают серьезные лица вай-вай-вай, как плохо, но на самом деле сегодня закрывают дыры в государственном бюджете, который, к сожалению, дрявый, как решето. После выборов на следующий день мы все дружно 4 октября проснемся с громадным разочарованием и увидим, что по большому счету на манеже все те же, ничего сильно не поменяются, но 4 октября они все начнут говорить правду, да, о том, что денег государства нет, о том, что фискальная ТЭЛПа, да, площадка сегодня минус 400, минус 1,5 миллиарда, это не говоря о развитии, они заняли денег настолько, что уже сегодня живем в долг. И, к сожалению, это в какой-то степени они даже лишили государства будущего с точки зрения развития. И, к сожалению, до сегодняшнего момента мы не видим нигде серьезные предложения, такие искренние, ну, сказать правду, да, что необходимо, там, не знаю, сократить 3-4 министерства, сократить порядка там, 20-30% только чиновников на государственном уровне. К сожалению, никто вот с такой правдой инициативы не идет. И так как они не идут, да, то 4-5 числа все проснутся и просто-напросто скажут правду, что необходимо повышать налоги.
2: Андрей, что... ну, с точки зрения, вот с Даугавпилса, где правда? Наша правда какая?
4: Наша правда – это наш город. Да? Наша правда –
2: ну, наше финансовое состояние.
4: Это наши жители. Наше финансовое состояние определяется государственным бюджетом, когда они каждый год выдают нам цифры на следующий год. Именно поэтому мы говорим о том, чтобы принять закон о новом механизме выравнивания – для того, чтобы региональные финансирования финансировались больше. Это раз, для выполнения автономных функций. Повторюсь, государство выдает через этот механизм деньги городам на выполнение функций, которые государство определило, что государство должен быть. К нам не идет бюджет самоуправления акцизный налог, да, вот сейчас с топлива. К нам не идет дорожный налог за дороги. Нам не идет НДС. Нам не идет налог на прибыль. Да, это, к нам не идет социальный налог. Да, то есть это все идет, соответственно, в государственный бюджет. И в этой части наша правда в том, что необходимо принять новый этот механизм. Это первое. И вторая, безусловно, наша правда в том, что Даугавпилс должен быть настолько единым, настолько сильным и внутри, и снаружи, в точке зрения этой политической дискуссии, которая сегодня, если бы не было бы поддержка жителей сегодня, у нас какая она есть в отношении, ну, по итогам выборов меня, как их слуги, не было бы ни этих приездов, ни этих дискуссий, ни таких разговоров с Даугавпилсом считаются. И нам важно, чтобы в тот момент, когда они будут резать всех подряд, а начнут они с жителей, да, и самоуправления, чтобы Даугавпилс в этой ситуации не пострадал. И мы именно лоббируем в этом свои интересы. Но, отвечая на ваш вопрос, обещали сокращение 20 центов, сократили на 8. Ну, как бы ни туда, ни сюда. При этом инфляция и рост, и все, что там происходит в этом Хормузском проливе, как только вырастут цены еще, это понижение фактически житель не увидит.
2: Следующий вопрос будет из эфира. Здравствуйте, день добрый.
5: Здравствуйте, добрый день.
2: Добрый.
5: У меня такой вопрос к мэру. Мы так скучаем без часов на гостинице. Есть надежда, что они погорят?
4: Я тоже скучаю без часов на гостинице и уже попросил коллег, которые работают именно с туристическими, скажем так, местами, организациями, обратиться в Латголу к собственникам для того, чтобы они привели бы их в порядок. Если они меня слышат, пожалуйста, приведите в порядок, да, включите все-таки, чтобы они бы работали бы. Все-таки вы место, центральное место города. Мы для вас и мероприятия делаем на площади, и клумбы вам сделали красивые, чтобы вы выглядели бы опрятно со стороны. А если этого не произойдет, тогда Дед Мороз вам принесет плохой подарок на Новый год. Ну, я надеюсь, они меня услышали.
2: Шутите?
4: Нисколько.
2: Следующий вопрос. Добрый день.
6: Добрый день.
2: Здравствуйте.
6: Скажите, пожалуйста. Алло. Скажите, пожалуйста, когда заработают часы на площади, на гостинице Латголе?
2: Вот только что.
6: Как-то очень скучно.
2: Только что отвечали на этот вопрос.
4: Только что ответил. Спасибо, действительно, за этот вопрос. Мне уже писали жители в социальных сетях, на WhatsApp. Мы уже обратились, уже попросили частника привести в порядок. Да, и спасибо и за ваши вопросы. Это показывает, насколько это важно.
2: Давайте следующий вопрос. Добрый день, здравствуйте.
7: Добрый день, здравствуйте.
2: Пожалуйста.
7: Скажите, пожалуйста, господин мэр, жители микрорайона Руги интересуются, будет ли восстановлена крытая остановка автобусная по улице Апшу? Ее сняли где-то около года назад.
4: Ни один проект, ни одно развитие инфраструктуры не должно ухудшить то, как было до. Все должно быть только лучше, и именно поэтому все работы производятся. И на улице Апшу тоже будет установлена крытая красивая остановка для того, чтобы жителям это было бы комфортно. Там сейчас переделывали, я знаю, перекресток для того, чтобы обеспечить безопасность движения, пешеходные переходы, тротуарная часть, и будет остановка.
2: Вам не кажется, что вот эти новые проекты остановок, они очень маленькие? Когда собирают 10 человек в этом павильоне...
4: Не кажется.
2: Не кажется, да?
4: Не кажется. Объясню. Во-первых, все остановки идут в рамках, скажем так, типовых проектов, как они должны быть, учитывая, что туда должна заехать, иметь возможность мама в коляске, да, человек, предположим, на инвалидной коляске, да, чтобы он мог бы заехать. Да, есть остановки, где сначала было одно сиденье, да, установлено. Жители обратились, сказали: Андрей, нам не хватает немножко места, как вы говорили, что там 10 человек или сколько там находится. И рядом автоматически устанавливается продление, да, такое, которое мы можем сегодня заметить. И по улице 18 ноября есть такие остановки, где такие уже установлены. И, допустим, напротив той же самой Ладголы по улице Цветокшни. То есть конкретно, пожалуйста, скажите, вот на каком, где необходимо дополнительно установить, установят, да, но, повторюсь, спрятаться от дождя должна быть возможность в том числе и людям, которые передвигаются, да, или на инвалидной коляске, или с ребенком в коляске.
2: Еще вопрос из эфира. День добрый, здравствуйте.
8: Добрый день. Вопрос такой. Улица Цверенькова, обещали вроде дорогу в этом году сделать, но как-то не все тишина.
4: Я уточню поточнее, руководитель коммунального хозяйства Валер Голубев, он всегда слушает меня, когда я иду, и он вам отзвонит. Я думаю, что по улице Цереню проводилось проектирование, скорее всего, в этом году. То есть мы не можем сделать без надлежащих документов что-либо где-либо, но улица Цереню точно должно быть проектирование, и после проектирования, соответственно, следующая стадия – это асфальтирование.
2: Ты много говорили в Латвии о демонтаже всевозможных железнодорожных путей. Даугавпилс актуализировал этот вопрос. На Гайке пути разобрали. Проехать там невозможно. Что вы там планируете?
4: Еще раз. Мы долго общались с железной дорогой по поводу использования их там, этих путей, потому что движение там было не совсем комфортное. Железная дорога их демонтировала. Я думаю, что в течение недели-другой наше управление коммунального хозяйства начнут там строительные работы и заменят, я думаю, там квартала где-то 2-3 полностью асфальтное покрытие по улице Номотню, да, сделав вот соединение с улицей 18 ноября. Поэтому будет все красиво и достаточно безопасно.
2: Еще вопрос из эфира. День добрый.
9: Добрый день.
2: Добрый.
9: Я хотела бы по поводу трамвайной остановки на улице Аглонас, которая остановка по требованию. Пожалуйста, поставьте нам какой-нибудь тоже павильончик. Это единственная остановка, которая мы стоим под дождем. Учебный год. Хотелось бы. Хоть какую-нибудь старую нам.
4: Спасибо за вопрос. Я, конечно, тоже попрошу управления коммунального хозяйства уточнить, но есть определенный нюанс, где мы не можем поставить павильон. Там, где ширина тротуара не позволяет это сделать. Да, сразу же отмечу. Да, но, опять-таки, управление коммунального хозяйства Валерий Голубев свяжется с вами и мне доложит, и вам расскажет.
2: Как же у него рабочего времени хватает на все. День добрый, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
2: Пожалуйста.
10: Хотела бы узнать по поводу парковочных мест на карту 10 рядом с домом Резакнес, где купол футбольный сделали. К сожалению, жители, возвращаясь после работы, не могут поставить свою машину. Парковка сделана, может со стороны школы закрыть ворота, чтобы те детки, которые с родителями приезжают на тренировку, могли поставить машину вокруг.
4: Во-первых, что касается улиц Тарту. На сегодняшний момент сделаны дополнительные парковки по улице Авеню с другой стороны школы. Это раз. Второй момент. Сделаны парковки для того, чтобы поставить по улице Резакнес. Это два. Третье. Мы утвердили финансирование и начнутся строительные работы, я думаю, весной следующего года по новым стоянкам по улице Тарту, если не ошибаюсь, 2-4-6. То, что касается 10-го дома. Дело в том, что вся территория, которая находится там, это публичная городская территория, это не прилегающая территория дома. Если не ошибаюсь, у дома по улице Тарту своей прилегающей территории нет, но мы не можем ограничить на городской публичной территории и сказать, что кто-то может ставить там или с дома там 2-го, 5-го, 10-го и так далее. То есть основная идея в том, что построив новые парковочные места на 2-4-6, что будет возможность у автомашин на Новом Форштадте немножко рассредоточиться, и этим это снимет эту загруженность именно вот с этой части по улице Тарту.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Из последних новостей Долгопилс...
4: Плюс еще на Тарту 15 будет тоже парковка рядом асфальтироваться, там, где грунтовые сейчас ставят машины, там, где будет новая детская площадка.
2: В этом году?
4: Нет, она будет в следующем году. В следующем, через год, мы ждали новый территориальный план, потому что мы до этого там сносили заброшенные здания, по территориальному плану там невозможно было построить парковку, поэтому там и будет проектирование, детская площадка будет в следующем году, идет сейчас проектирование, у нас идет проектирование именно самого сквера на новом Форштадте, и вот весь этот центр, в принципе, там начнет одновременно развиваться.
2: Следующий вопрос. Здравствуйте.
11: Здравствуйте. Это вопрос по стоянке около дома Става 22. У нас 45 квартир дом, а стоянка против дома всего 12 машин может поставить. И в этом году установили знак «Стоянка запрещена вдоль дома». То есть, получается, нам еще обрезали, грубо говоря, 5-6 машин мы могли поставить вдоль. Земля принадлежит самоуправлению. Для чего поставлен этот знак?
4: А под домом кому принадлежит земля?
11: Возле дома, где...
4: Под домом кому принадлежит? Под домом кому
11: самоуправление?
4: Под домом?
2: Под домом самоуправление?
11: Под домом
4: дому?
11: Дом? Дому?
4: Ну, необходимо, но... если принадлежит дому, не хватает парковочных мест, тогда необходимо дому принимать общее собрание жильцов для расширения парковочных мест на территории самого дома. То, что касается ограничений на публичной городской территории, опять коммунальных попрошу посмотреть, но, возможно, у этого есть определенные соображения с точки зрения или движения общественного транспорта, или каких-то критериев безопасности для того, чтобы машины не находились именно на проезжей части.
2: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Есть еще в нашем с вами распоряжении несколько минут, чтобы задать вопросы нашему гостю. В гостях у нас мэр Даугавпилса Андрей Элкснейш. И следующий телефонный звонок. Здравствуйте, добрый день.
12: Добрый день. Возвращаемся к вопросу по куполу. Резектов 13, да? Дом стоит вот напротив купола. Там территория принадлежит этому дому. Приезжают родители, машины свои бросают, хамят жильцам. Типа, мол, они очень правы, но это территория парковки этого дома. Объясните, пожалуйста, как быть жильцам?
4: Жители на территории... Ну, во-первых, если не ошибаюсь, на перекрестке Резекнес и Авеню построено до 100 парковочных мест. Да, сейчас не буду, в десятках могу ошибиться. Это раз. Второй момент. На территории, которые находятся именно по данному дому, по Резекнес 13, есть своя прилегающая территория. Есть абсолютно простая возможность поставить там знак, который будет гласить, ну, парковка с разрешениями. На своей прилегающей территории дом это может абсолютно сделать, и никто туда не заедет, не поставит, и проблем никаких там не будет.
2: Самоуправление может обеспечить финансово вот установку этих знаков?
4: Это происходит за сумму накопительного дома. Это первый момент. У нас на сегодняшний момент есть связующие правила, точнее, в силе были до 1 июня 2024 года, где город обеспечивал 70% финансирования от данных работ. Все работы, которые производится сейчас по всем парковкам по городу в массиве многоквартирных домов, все сегодня происходят за счет софинансирования города 70%. Но хамят и так далее, еще раз, везде, где стоит знак, жители сами на своей прилегающей территории определили, что там останавливаться может только тот, кто, соответственно, у кого есть на это разрешение. Если хамит, поставил. Обычно жители действуют очень просто. Вызывается муниципальная полиция, им вешается штраф. Но, повторюсь, количество парковочных мест там достаточно большое, плюс будет еще по 2, 4, 6 еще дополнительные места.
2: Из последних новостей Даугавпилс занял последнее 6-е место среди городов государственного значения в оценке безопасности дорожного движения Министерства сообщения. Причем проблема не столько в количестве погибших, сколько в числе тяжело пострадавших, особенно среди пешеходов и велосипедистов. Как вы оцениваете эту ситуацию?
4: Плохо оцениваю эту ситуацию, и данная статистика и ситуация уже проговаривалась не раз и с государственной полицией, и с Министерством сообщения. Именно поэтому основная позиция, ну, скажем так, те, которые отвечают за согласование дорожных проектов, везде по городам идет концепция по перестройке, скажем так, улиц для сокращения средней скорости движения. Поэтому везде, где у нас идут четырехполоски, или, допустим, это те же самые улицы Смилшу, где выстраиваются для пешеходных пешеходов островки, улица Стациас для пешехода, переходных переходов островки, по многим проектам, где перестраиваются улицы, выстраиваются, скажем так, дополнительные пешеходные переходы, дополнительные тротуары строятся, именно велодорожки для того, чтобы вот эту угрозу более минимизировать. Параллельно, как все знаете, устанавливаются дополнительные оборудования на светофоры для того, чтобы пресечь именно проезд на красный свет. И именно, к сожалению, это удручающая статистика, которая связана в Даугавпилсе именно с 36 случаями нанесения телесных повреждений именно пешеходу или велосипедисту, она, именно эта проблематика связана с теми работами, которые сейчас происходят. Идут вложения по городу, видны работы по строительству новых тротуаров, по восстановлению старых тротуаров. Буквально на этой неделе начали строительные работы, допустим, по новому тротуару по улице Достоевского. И вот так управление коммунального хозяйства сейчас будет выстраивать дополнительное финансирование именно на тротуары.
2: Еще вопрос из эфира. Здравствуйте.
13: Здравствуйте. Я слышал, мэр говорил, что приезжало Министерство юстиции.
4: Еще не приезжало, сегодня приедут.
13: О восстановлении дееспособности инвалидов.
4: Ну, решение о восстановлении дееспособности кого-либо, полной дееспособности или ограниченной, принимает суд, оценивая конкретные обстоятельства. Здесь министерство вряд ли поможет, потому что данное решение о дееспособности принимает судебные инстанции, как суд, оценивая именно конкретные материалы дела и ходатайство как со стороны разного рода служб, так и в данной ситуации прокуратуры, которая оценивает вопросы дееспособности.
2: Что там у нас с мостом Единства?
4: Мост Единства, вчера был подписан договор на строительные работы с фирмой, которая победила в закупке, победила ли с предложением по самой низкой цене, провели проверку данной процедуры и Министерство финансов, агентура ЦФЛА, так как там используется европейское софинансирование, провели проверку ИУБ с точки зрения Бюро по надзору за закупками, с точки зрения проведения процедуры закупок. Также еще несколько служб ответственных провели данную проверку. Договор подписан. Начиная со вчерашнего дня начался срок реализации данного проекта, который по договору составляет 24 месяца. На сегодняшний момент в течение месяца, то есть сентябрь, первая половина октября, должны предоставить строители самоуправлению Бувотлявью на проведение работ, график проведения работ. И первая часть именно данного проекта составляет установку временного моста рядом с железнодорожным мостом, напротив очистительных сооружений, где будет обеспечено движение в обе стороны потоком, да, автотранспорта. Повторюсь, по мосту Единства ежедневно пересекает порядка от 13 до 15 тысяч автомашин. Мы просим от строителей данной работы начать быстрее, пока невысокая вода в Даугаве, плюс это надо сделать до того, как наступит зима. Если нет, то данные работы будут, ну, потому что там вопрос технического характера, геология, грунт, основание именно Даугавы в этом месте. Если нет, то временный мост будет установлен весной следующего года, и летом начнутся строительные работы. По мосту, мост Единства сам будет открыт по половине, да, каждый раз, или для оперативного общественного транспорта, или для жителей, которые смогут использовать именно тротуарную часть именно на данном мосту.
2: Ну, вы уже оценивали, будет коллапс?
4: Будет неудобство. Это центральная артерия города. Сместятся немножко транспортные потоки, так как они будут выведены на круг в сторону крепости, которая идет, или заезд к улице Цветокшне. Какой-то поток будет направлен по улице Даугавас, но сегодня, и это единственный вариант, что ремонтируя основную артерию, должна быть альтернатива по пересечению Даугавы, и для этого строится временный мост. Мы одновременно с временным мостом в том числе смотрим на возможность исследовать вот именно данное место, как место, возможно, в будущем второго моста через Даугаву. Интересно, что в Риге, на самом деле, только благодаря опыту Даугавпилса, мэр Риги приезжал в Даугавпилс, смотрел, как мы идем в направлении по реконструкции моста Единства, и после этого они в Риге вышли с идеей о том, что при ремонте Вантового моста в Риге им тоже необходим временный мост. Да, то есть, ну, в какой-то степени, скажем так, мы служим для них примером. Андрей, ли у них, это другой вопрос.
2: Хотелось бы несколько тем, понятно, что мы можем поговорить на каждую отдельно, но объединить их в одну и понять. В начале программы вы сказали про финансы, мы очень много говорили о их нехватке. У нас есть несколько проектов, которые время от времени, ну, про них мы слышим информацию, да, и хотелось бы понять, насколько вообще это все реалистично сделать и насколько, и будем ли мы это делать. Меня интересует беседка в комендантском саду. Меня интересует продолжение путепровода на Смилшу и, скажем, Грифская тюрьма. Что ждет после закрытия?
4: От легкого к сложному. Беседка в комендантском саду была закупка. Мы планировали, что ее реконструкция может быть в районе 130-140 тысяч.
2: Там уже 220.
4: Евро. Да. Пришел на закупку один претендент с предложением, если не ошибаюсь, 220 тысяч евро. Так как такие деньги мы не закладывали и не планировали, закупка закрыта. Будет объявлена повторная закупка, будем искать, как это можно сделать дешевле. Но...
2: За те деньги, которые планировали, да?
4: Ну, закупка покажет, какие деньги, да. Строителей в Латвии не хватает, те, которые приходят, ставят цену такую, какую они хотят. Плюс, если мы смотрим на Даугавпилс, то строительных работ происходит достаточно много, и они практически, ну, все заняты. Но тут еще... Есть нюанс, что данная беседка является культурно-историческим наследием, памятником архитектуры, поэтому наш учитель труда не подходит для выполнения этих работ. Там необходимы специалисты, которых, в принципе, Даугавпилс нету, они все будут за пределами нашего города, скорее всего, из Риги. То есть это первое.
2: Ну, значит, пока ждем. Ждем.
4: Мы... Беседку ремонтировать мы будем. Да, мы будем, потому что нам необходимо совершить реконструкцию целостности именно самого парка. Там не может находиться деградированный объект. Помимо этого, конечно же, мы смотрим на конкурсы, на Европроект, куда мы можем еще подать эту беседку. Мы ее регулярно куда-то подаем для того, чтобы ее восстановить. Это раз. Два. Есть у города проект путепровода Смилшу, то есть в первую очередь путепровода на Смилшу город реализовал, осталась вторая очередь. Данный вопрос мы тоже обсуждали вчера с министром финансов для того, чтобы на уровне государства могли пересмотреть какую-то позицию по софинансированию ее реализации. Сложный достаточно проект с точки зрения большого объема финансирования, необходимость, не ошибаюсь, порядка 45 миллионов евро для реализации этого проекта. У государства этих денег нет, у города этих нет денег этих тем более. Мы пытаемся найти с точки зрения... Или у зеленых с точки зрения сокращения СО2, или у военных с точки зрения какой-то мобильности, да, военной, или, я не знаю, да, у кого угодно, для того, чтобы данная транспортная инфраструктура была бы в городе, где нас, на самом деле, меня больше всего беспокоит воздушный мост в этой части, который сегодня находится в ужасном состоянии и который принадлежит железной дороге. И железная дорога, общаясь с нами, мы говорим, приведите порядок, они говорят, можем снести. Да, мы говорим, приведите порядок, они говорят, у нас нет грузов, можем снести. Да, то есть где надо решить вот эту проблему, чтобы жителям не надо было бы идти давать кругаля, да, через, соответственно, переезд. У города есть проект высокой готовности. Мы везде заявляем о том, что мы можем его реализовать. И, в принципе, ну, по сути, это последний большой проект путепроводов у Даугавпилса, который есть. Да, следующий вопрос, конечно, там второй мост, да, или прокол по улице Стация для того, чтобы соединить с Северным. То есть это самый масштабный, да, проект. Причем у нас есть абсолютно все документы, мы готовы начать строить хоть послезавтра, да, грубо. Вот. Теперь вопрос Грицкой тюрьмы. По критериям национальной безопасности тюрьма была новая, построена в Лепой. Почему? Потому что не может, по мнению государства, находиться тюрьма близ восточной границы, поэтому закрылась тюрьма в Даугавпилсе, закроется тюрьма в Екапилсе. Мы поругались с Министерством юстиции по поводу увольняемых работников. Порядка 200 работников продолжат работу в тюрьме «Белый лебедь», да, здесь. Вот. Поэтому Министерство юстиции минимизирует, скажем так, то влияние с точки зрения работников на Даугавпилс. То есть это первое, что удалось от них. Другое, это, конечно же, государство уходит из данной территории и пытается передать эту территорию на баланс самоуправления. Мы вчера с министром финансов посетили, посмотрели сами здания, да, это форпост крепости, по сути, форма подковы, которые вокруг весь колючей проволокой, плюс какие-то административные здания силикатного кирпича, какие-то есть деградированные и так далее. То есть плюс памятник исторически-культурного значения, да, опять-таки.
2: Со своими ограничениями,
4: с дополнительными деньгами и так далее. Понятно, сегодня города нет средств на это. У нас есть множество зданий, которые у нас находятся в крепости. И много территорий, которые куда туда необходимо больше направить финансирование, начиная от беседки, заканчивая школой иезуитов, да, которая была. И в этом ключе наша основная позиция, что без денег мы данную территорию не заберем. Мы, по сути, требуем от государства данную территорию в какой-то степени привести в порядок, во всяком случае демонтировать все те заборы, все те силикатные здания, которые

0: и обязательства, с другой стороны, это все-таки возможность развивать где-то туризм, культуру у нас. Но, повторюсь, без денег это не пройдет.
1: Я благодарю каждого нашего радиослушателя, который сегодня принял участие в программе. Прошу прощения перед теми, кого мы не смогли успеть выпустить в эфир. Заканчиваем.
0: Если есть какие-то вопросы...
1: Давайте, реклама всегда... соцсетей мэра пошла.
0: Да, если есть какие-то вопросы, без проблем, вы можете мне написать на Facebook, на Instagram. Там я смотрю регулярные вопросы, которые приходят, и мы там коммуницируем с жителем, и общаемся, и созваниваемся. Есть возможность на Фейсбуке нажать там клавишу, есть такая WhatsApp, да, тоже придет смс-ка именно ко мне, мы созвонимся, обсудим, пишите, пожалуйста, и это помогает работу. Нам, кстати, Омбуд на прошлой неделе отметил Даугавпилс как лучший город среди управления. За что, да, дали городу приз? За то, что у нас абсолютно прямое общение с жителями, за то, что каждый может написать, каждый может задать вопрос, каждый может что-то прислать. Я считаю, что любой из работников самоуправления не должен ждать от жителей какое-то официальное письменное заявление, если это все можно решить достаточно быстро.
1: Это была программа «Диалог с городом». Андрей Элксниш, мэр Даугавпилса, был гостем. Сергей Каратеев, это я, провел программу. Спасибо, услышимся, до свидания.
0: Спасибо большое и всем хорошего дня.
2: «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
3: Длительная реклама.
4: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о

0: В Ливанах приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
1: Septītajā oktobrī pulksten 18. Daugavpils vienības nama koncertzālē izskanēs īpašs Francijas džeza trio Alibi. Uz skatuves pienists un komponists Pierre François Blanchard, čeliste Adélie Viré un klarnetists Thomas Savy. Nāciet un satieciet Alibi, trīs mūziķus, trīs paudzes un vienu kopīgu vēlmi atklāt mūzikas būtību. Ļaujieties vakaram, kurā džeza robežas kļūst ar vien plašākas. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
2: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг людям с функциональными нарушениями.
3: Выгодные предложения недели от Gintarum Mebelis. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintarumebelis.lv.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно портмоне с документами на имя Ольгерц Корсакс. Контактный номер телефона 29-213-748. В районе Средней Погулянки был утерян кошелек с документами на имя Татьяна. Контактный номер телефона 22-380-569. В районе автостанции была найдена банковская карта на имя Рамуальд Полцевскис. Рамуальд, ваша банковская карта находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 10 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Осень – время, когда на даче вроде бы все убрано, урожай собран, но тут возникает другой вопрос. Куда деть испорченные яблоки, ботву, овощные очистки, листья и ветки? И иногда кажется, отвезу все в лес, все-таки органика сама сгниет. Но вот как раз этого делать не стоит. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные рекомендации будут от Управления охраны природы Латвии, которое призывает жителей не превращать лес в место для садовых отходов. И дело не только в том, что такие кучи выглядят не очень красиво. Оставленные в лесу яблоки, овощи и другие остатки привлекают диких животных. Они быстро понимают, где можно легко найти еду, и начинают чаще появляться рядом с людьми. Из-за этого звери могут выходить к дорогам, населенным пунктам и лесным тропам, а значит, возрастает и риск опасных встреч и столкновений с автомобилями. Большое скопление животных в одном месте создает и условия для распространения различных инфекций и паразитов. Вместе с ботвой, плодами и другими садовыми отходами в лес могут попадать семена чужеродных растений, которые потом начинают вытеснять местные виды. А большие кучи листьев, веток и гниющих плодов влияют на почву и просто нарушают привычный природный вид леса. Так что же делать со всем этим добром? Лишний урожай и другие биоотходы лучше отправлять в компост, желательно в закрытой емкости, или сдавать туда, где для таких отходов предусмотрены специальные контейнеры и площадки. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. В лесу пусть остаются только грибы и тишина.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 26 сентября, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе день будет пасмурным и дождливым. Ветер южного направления со скоростью до 6 метров в секунду. Температура воздуха максимально поднимется до отметки в плюс 14 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Крестьянское хозяйство «Аузинес» продает продовольственный картофель сортов «Винета», «Сарая» и «Джели» по цене 30 центов за килограмм. Картофель среднего размера – 20 центов за килограмм. Доставка в Даугавпилс при заказе от 100 килограмм. Звоните в любое время – 29 11 74 00. 29 11 74 00.

0: литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью, изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
2: Акционерное общество «Латвийская кредитная политика» программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдауговского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
4: Новый сезон в tavotechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь – скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе, улица Оду, 10. tavotechnika.lv. Не упусти скидку, забери свою технику по выгодной цене.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
7: Алиса Плюс.

0: Politiskā reklāma apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzims bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: Ticu veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top.lv.
3: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1,19 € un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaula rādu 2,99 € kilogramā.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Top. 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
6: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
7: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
8: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
9: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно портмоне с документами на имя Ольгерц Корсакс. Контактный номер телефона 29-213-748. В районе Средней Погулянки был утерян кошелек с документами на имя Татьяна. Контактный номер телефона 22-380-569. В районе автостанции была найдена банковская карта на имя Рамуальд Полцевскис. Рамуальд, ваша банковская карта находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

Сегодня, 26 сентября, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе день будет пасмурным и дождливым. Ветер южного направления со скоростью до 6 метров в секунду. Температура воздуха максимально поднимется до отметки в плюс 14 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».

0: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться. Остальным занять места в зале. Артур Смольянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
1: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maksima. Kad? Tikai no 24. līdz 28. septembrim. Cālis Rīgas miesnieks. Fasēts, audzēts bez antibiotikām. 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Garneles Well Done. Neapstrādātas, atkausētas 300 gramu 2,69 €. Maksima.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Vai vēlāties vienlīdzību visiem Latvijas iedzīvotājiem? Vai vēlāties, lai visi pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji kļūtu par pilsoņiem? Balsojiet par trešo sarakstu. Vai vēlāties, lai mazākumtautību bērni skolā varētu apgūt mācību priekšmetu savā dzimtajā valodā? Trešais saraksts. Atjaunotais Saskaņas centrs. Mēs esam savu vēlētāju pusē.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkumu groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 23. Līdz 29. Septembrim. Burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
4: Топ, топ, топ.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: Новая кухня. Проще, чем вы думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GentaroMebelis.lv.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Politiskā reklāma apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimis bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриот Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
4: И если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс.

0: Точное время – 12 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Осень – это самое время для прогулок по лесу и грибной охоты. И если раньше за советом обращались к опытному грибнику, то сегодня достаточно достать телефон и сфотографировать находку. У микрофона Юлия Сергачева сегодня полезные советы будут от микологов о том, что нельзя доверять искусственному интеллекту определение съедобности грибов. Специальные приложения действительно могут помочь предположить, что за гриб перед вами. Но воспринимать результат как окончательный ответ, особенно перед тем, как отправить гриб в кастрюлю, не стоит. Еще многое зависит от фотографии. Если в кадре только шляпка, а ножка, ее основание и нижняя сторона гриба не видны, приложению может просто не хватить информации. Но даже хороший снимок не означает, что гриб можно безопасно есть. Некоторые виды очень похожи друг на друга, а в отдельных случаях для точного определения нужны специальные знания и дополнительные исследования. Поэтому главное правило грибной прогулки простое. Если вы не уверены, что за гриб, лучше оставить его в лесу, даже если телефон уверенно предлагает какой-то вариант. Искусственный интеллект, к примеру, может помочь узнать больше о находке, но ответственность за то, что окажется в вашей тарелке, он на себя не возьмет. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Полных вам корзин, но съедобных грибов.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: у вас много яблок, вы не знаете, что с ними делать, приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
1: Также можно и без пастеризации.
0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: Cilvēki tiešām nemaina savus ieradumus vienā dienā, un tas ir normāli. Taču tieši tāpēc svarīgi ir nevis gaidīt vienu lielu lēcienu, bet radīt apstākļus pakāpeniskām izmaiņām. Labāks sabiedriskais transports, drošāki veloceļi, pieejamāka uzlāde – tas viss veicina pārmaiņas bez spiediena. Pāradumu maiņa sāks nevis ar pavēli, bet ar iespēju. Kad cilvēkam ir ērta alternatīva, izvēle kļūst daudz reālāka. Tāpēc zaļā mobilitāte nav tikai tehnisks jautājums. Tā ir arī uzticēšanās, ērtības un saprotamas infrastruktūras jautājums. Zaļā mobilitāte sākas ikdienā. Tava izvēle ietekmē nākotni.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
4: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса плюс.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

101.6 FM. Алиса Плюс.

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Mēs esam pret kāru un iestājāmies par mieru un Latvijas iedzīvotāju drošību. Ukrainai ir skaidri jānorāda, ka dronu lidojumu maršrūti ir jāplāno tā, lai tie nerādītu risku Latvijas iedzīvotājiem. Mūsu valsts drošībai jābūt prioritātei, balsojot par Saskaņas centru.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на билет шоу «Парадизе». 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу, 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
3: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais. Šķēlēs 500 gramu 2,99 €. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām. Pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
6: Выгодные предложения недели от Gintaro Mebeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebeles.lv.
7: Наслаждайтесь осенью. Слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

0: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Es esmu Iveta Mietule, Rīgas Tehniskās universitātes Rēzeknes akadēmijas direktore. Latgalē vajadzīgi izglītot jauniešu un darba vietas, lai veidotu savu nākotni tepat. Zaļo un Zemnieku savienība saprota, reģionu izaugsmē vajadzīga kvalitatīva izglītība, uzņēmējdarbība un cilvēki, kuri paliek savā novadā. Balsošu par Zaļo un Zemnieku savienību, saraksts numur 4.
0: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus.
2: Домой? Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Int Home. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Даугавпилс, Саулас, 57. Int Home. Еще по чашечке. Еще посидим.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top!
5: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
6: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14.00 в Даугавпилсском дворце культуры.
7: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

тот вечер все были против, и только ты была за. От тебя веяло таким теплом, как будто мы прожили вместе не одну жизнь и тысячу раз, когда все

0: Точное время 14 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Осенью нужно немного привести в порядок ягодные кустарники. Урожай уже собран, листья начинают опадать, и теперь самое время посмотреть на свою смородину и крыжовник. Потому что весной дел в саду и без этого хватает, а сейчас можно спокойно взять секатор и убрать все лишнее. У микрофона Юлия Сергачева сегодня полезные рекомендации будут от специалистов по садоводству о том, какие ветви стоит удалить и что важно учесть, если осенью вы решили посадить новый ягодный куст. И прежде всего, у черной смородины убирайте самые старые, темные и загущающие куст ветви. Их вырезают прямо у основания, чтобы дать место молодым побегам, которые будут плодоносить лучше. Не жалейте слабые, поврежденные, сухие и лежащие на земле ветви. В хорошо сформированном кусте свет и воздух должны свободно проходить между побегами. У крыжовника тоже постепенно удаляйте старые и малопродуктивные ветви, а также те, которые растут внутри куста или опускаются слишком низко. Но не стоит вырезать все подряд. За один раз достаточно убрать часть старых ветвей. Если этой осенью покупаете новый саженец смородины или крыжовника, с посадкой лучше не затягивать. Для таких ягодных кустарников осень считается подходящим временем. Контейнерный саженец можно посадить немного глубже, чем он рос в горшке, а после посадки побеги укоротить, оставив несколько почек над землей. Это поможет кусту быстрее сформировать новые ветви. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть следующим летом будет хороший урожай.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смольянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
1: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
2: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. līdz 28. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maxima lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maxima.
3: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

0: veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar manu top karti. Biezpiena sieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi. Un piena salma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
4: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

0: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
1: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzami ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
3: Также можно и без пастеризации.
2: Все вопросы по телефону 288-67-313.
4: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
5: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāk informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
6: Выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентарумебелес.лв.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

Дети оттепель чавкает в лужах, серый мартовский снег. Город, город весною ранний контуженный, скрылся венами рек.

0: sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Es, Igors Nikitins, uzskatu, ka politikai jāsākas ar cilvēka ikdienas problēmām. Nav pieņēmami, ja pensionāram jāizvēlas starp zāliem un partiku, vai ģimenei jābaidas no nākama reikina. Mums vajadzīga pieejama veselības aprūpe, taisnīga sociāla politika un iespēja dzīvot ar cieņu visā Latvijā. Cilvēkam jābūt valsts prioritātei.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Акционерное общество «Латвийская кредитная полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

засвете. Мы два боевых пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лифте.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Te atkal Jānis Urbanovičs. Latvijai vairāk par visu ir vajadzīgi bērni. Bet lai viņi dzimtu, vecākiem vajag ticību rītdienai. Nevis pabalstus dažu desmit eiro apmērā, bet drošus, stabilus, pietiekamus ienākumus līdz bērna pilngadībai. Nebūs bērnu, nebūs Latvijas.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: Новая кухня. Проще, чем вы думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GentaroMebelis.lv.
3: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
4: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно портмоне с документами на имя Ольгерц Корсакс. Контактный номер телефона 29-213-748. В районе Средней Погулянки был утерян кошелек с документами на имя Татьяна. Контактный номер телефона 22-380-569. В районе автостанции была найдена банковская карта на имя Рамуальд Полцевскис. Рамуальд, ваша банковская карта находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли?

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Сентябрь пролетает быстро, и многие водители уже успели столкнуться с дождями, туманами, ранними сумерками и мокрыми листьями на дороге. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от автостраховщиков о том, на что водителям обратить внимание осенью, чтобы поездки оставались безопасными. И прежде всего проверьте техническое состояние автомобиля. Также в осенний период стоит немного изменить и привычный ритм поездок. Утром и днем, когда большой поток машин, лучше закладывать дополнительное время на дорогу и не торопиться. Отдельное внимание – видимости. Темнеет все раньше, а утром и вечером может появляться туман. Поэтому проверьте все фары и держите большую дистанцию до впереди идущего автомобиля, особенно если видимость ухудшилась. И будьте внимательны после дождя. Мокрые листья на дороге могут быть очень скользкими, а под ними иногда скрываются ямы. Если ночь была холодной, нужно быть осторожнее на мостах и других участках, где утром может образоваться лед. А еще осенью не забывайте про диких животных. В темное время суток они могут неожиданно выйти на дорогу, особенно на участках рядом с лесом и полями. Если заметили животное, снизьте скорость и будьте готовы к тому, что рядом могут появиться и другие. И, конечно, не помешают солнечные очки в машине. Осеннее солнце утром и вечером находится низко и может сильно мешать обзору, особенно когда отражается от мокрого асфальта. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Спокойных и безопасных вам дорог!
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63, 24 96 62 63.
1: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриот Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис. О самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

вам сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне радио Алиса Плюс. Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно портмоне с документами на имя Ольгерц Корсакс. Контактный номер телефона 29-213-748. В районе Средней Пугулянки был утерян кошелек с документами на имя Татьяна. Контактный номер телефона 22-380-569. В районе автостанции была найдена банковская карта на имя Рамуальд Полцевскис. Рамуальд, ваша банковская карта находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

что ты когда-то меня наберешь. Ты снова будто мой, все так же шутишь и смеешься, только теперь чужой.

А вот и молчать и не будем. Будем говорить, поздравлять, петь, танцевать, отдыхать. Все, что и полагается в выходные. Друзья мои, 17.03, 26-й уже день сентября. Суббота есть суббота. Официальный день, когда можно все заботы хотя бы ненадолго отложить куда-то в сторону и забыть. Ну, минимум до понедельника. А в городе нашем сегодня сыро, серо, синоптики не прогадали. Но кто нам может помешать? Кто может украсть у нас настроение, которое мы сами можем создать легко? Правда же, у нас есть свои обогреватели, они находятся где-то внутри. И сегодня друг друга будем согревать добрыми словами, конечно же, музыкой любимой. А вот кому поконкретнее обогреву в настроение добавить бы надо, пишите, звоните, сообщайте 654-2530. Это номер для звонков ваших. 20-20-10-16. Сюда уже присылайте ваши смс-сообщения. Пишите по этому номеру телефона в Вайбере и Ватсапе. Письма с поздравлениями уже от секретаря прямо перед глазами моими находятся. Наш сайт вовсю кричит о праздниках. alisaplus.lv. Присоединяйтесь и вы. Ну а у микрофона Юлия Сергачева. Я с удовольствием разделю с вами все радости этого субботнего дня. Пойду принимать звонок. С выходными, друзья мои. Телефон уже горячий. We'll be right back.

0: поздравлений.
1: А пока кто-то из наших слушателей звонил и не дождался, пока я трубку возьму, вот взяли и кинули прямо ее в меня. Значит, будем поздравлять. С днем рождения, Тамара Николаева, от ваших коллег, от бывших коллег 18-го магазина, где вы работали когда-то. Поздравления в день рождения, и все это, конечно, адресовано вам. Дорогая наша Тамара, мы желаем в день такой прекрасный, пускай исполняются мечты, чтобы жизнь была твоя разнообразной, полна любви, полна доброты. Тебе желаем в жизни счастья, успехов, мира, красоты, чтобы невзгоды и ненастье не знала в жизни этой ты. Удачи, радости, везения во всем всегда, во всех делах. Хорошего лишь и праздничного такого, как и подобается в день рождения, настроения. Пусть будет блеск, Тамара, всегда в ваших глазах. С праздником поздравляем. Пусть ширится запас и событий самых радостных, и запас вашего здоровья и отличного настроения.

0: эфире программа поздравлений.
1: А без пауз информационных в этом часе никуда, да и в следующем они будут, но уже с нами будет другой информационный спутник. Друзья мои, красивые места поблизости, находятся которые можно ведь не только в летний период, в летний сезон добавлять в список к посещению. Можно ведь мини-путешествие вот такое вот добавить к себе в этот список и разбавить, к примеру, осенние выходные. И с нами сегодня поместье Ильзенберг. Находится по-прежнему, которое в Литве, буквально на границе Литвы и Латвии. И вас будут рады видеть в качестве гостей. Место это, как вы уже знаете, историческое. Может быть, кто-то и не знает и думает, куда бы махнуть в эти выходные. Вот как раз таки идея. Находится в красивом месте среди озер. Ильзенберг за последние годы очень преобразился. Многое восстановлено и все привели в порядок. Планов тоже масса, как и экскурсионных предложений. История, животные, собственное производство вина и продуктов питания, уютные кафе, мероприятия. Вы можете тоже его отметить. Свое лично там, в поместье. И вам помогут его организовать. В общем, приезжайте сами или всей семьей, собирайтесь и наслаждайтесь неспешной прогулкой в Ильзенберг. Находится в Литве, район Рокишкиса. Информация на сайте доступна ilzenbergas.lt.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
0: В эфире программа поздравлений.

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Politiskā reklāma apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alisaplus.lv.
0: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишоу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
4: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
5: Esmu Edgars Mekšs, Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs. Cilvēka dzīves vieta nedrīkst noteikt viņa iespējas. Zaļo un Zemnieku savienība ir reģionu balss un zina, kas cilvēkiem novados vajadzīgs, un par to iestājas. Tāpēc mana izvēle ir skaidra – Zaļo un Zemnieku savienība, saraksts numur 4.
4: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – alisaplus.lv.
0: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. В эфире программа поздравлений.
6: А в адрес именинника Игоря Кокина поздравительные тирады все приходят и приходят, и на сайте очень много поздравлений. Игорь, вы не переключаетесь, да, со 101.6 FM, вы оставаетесь на нашей волне, потому что и в следующем часе Фаина для вас приготовила поздравления слова. И на словах еще и сестра, и ее семья присоединилась, но уже вот прямо сейчас просили вам передать всего самого доброго в пожеланиях. Пусть ждет везение и удача, ждет добро, тепло, отдача. Радость, достаток и теплота. Желаю улыбок тебе и добра. И вы 100% должны сейчас улыбнуться, Игорь, на 101,6%, потому что попросили любую песню, особенно если будет «А я несу тебе цветы» в исполнении Владимира Ждамирова, а почему бы и нет? Игорь, мы вас поздравляем с праздником. Мы желаем вам иметь всегда возможность делать то, что хочется, ехать туда, куда вам хочется, и возвращаться туда, где вас ждут, любят и ценят. Будьте здоровы!

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: А мы продолжим наше виртуальное путешествие для кого-то и знакомство с поместьем Ильзенберг. И нравится мне этот факт, что вот будучи в поместье, можно буквально взять и прогуляться из одной страны в другую, из Литвы в Латвию и обратно, буквально несколько минут прошагать, да что там минут, шагов, и у вас уже ощущение такого себе маленького путешествия. И, кстати говоря, не нужно же ехать куда-то далеко без долгой дороги. Зато сразу в двух странах побывать успеете. Но география — это не единственная особенность поместья Ильзенберг. Там столько мероприятий всегда проводят. Ильзенберг вполне может стать тем местом, куда вы отправитесь на экскурсию, к примеру, а затем спланируете празднование и своего торжества. Так что берите идею на заметку. Также в поместье проводятся различные дегустации и проходят свои мероприятия, о которых я уже рассказываю вам. Просто нужна более подробная информация. Если вам нужна, вы можете зайти на сайт ilzenbergas.lt, и там и точный адрес, и контактный номер телефона. Так что планируйте, это Литва, район Рокишкиса, совсем близко к нам.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Алиса Плюс, доброго вечерочка. Я не знаю, как это работает, оказалось у вас первый раз. Заходите, располагайтесь, наши двери открыты до 9 часов вечера. Ваш привет, конечно, подхватим сейчас в эфир. Спасибо, хочу сказать двум Сашкам. Александру и Александру. Александры, между вами можно тоже как-то так втиснуться, загадав желание, потому что есть такое мнение в народе. Если два имени, то можно загадывать и сбудется обязательно. Но это же не одна особенность в этом сообщение. Есть и другая. Пока все отдыхают в эту субботу прекрасную, кто-то же в Лондоне работает, не покладая рук. В саду строят нам постройки. Это, кстати, будет какое-то такое небольшое подсобное помещение, судя по тому, что здесь написано. Ребята, вы такие молодцы. Мало того, что рукастые, так еще и песня для вас, чтобы небольшую паузу, перерывчик такой устроить. Кто-то дозаказал. Я думаю, вы узнаете, от кого это послание музыкальное. Сильно там не перетрудитесь, хорошо. Все-таки выходные, нужно немножечко перевести дух и отдохнуть. И вот как раз-таки 3 минуты у вас для этого есть.

0: осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Int Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите. Даугавпилс, Саулас 57. Или звоните 654-22-110. Int Home. Окна оформляем, уют создаем.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
2: 29-50-40-89.
3: 7. Oktobrī 2018. Daugavpils vienības nama koncertzālē izskanēs īpašs Francijas džeza trio Alibi. Uz skatuves pianists un komponists Pierre François Blanchard, čeliste Adélie Viré un klarnetists Thomas Savy. Nāciet un satieciet Alibi, trīs mūziķus, trīs paudzes un vienu kopīgu vēlmi atklāt mūzikas būtību. Ļaujieties vakaram, kurā džeza robežas kļūst ar vien plašākas. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
0: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса Плюс».
4: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
5: Друзья мои, по поводу всех сообщений приходящих и прилетающих, и долетают они, я вам скажу, я сразу отвечу на этот вопрос, который приходит и приходит, а будет ли наше поздравление в эфире. Всему свое время, друзья, все будет, услышьте меня, но не сразу же для всех. Очередность она есть, и она такая большая, что если вы хотите присоединиться к нам, то делайте это прямо сейчас, 20-20-10-16, пишите в смс или звоните, еще проще и быстрее оказаться в прямом эфире и поздравить лично. 654-25-30. Алиса Плюс, здравствуйте. Передайте Игорю и Лене прекрасного субботнего вечера в наших пожеланиях и еще с легким паром. О, вот это, конечно, да. Хорошее дельце. В такую погоду из баньки выходить, мне кажется, не очень-то и хочется. И еще одно пожелание я подхвачу. Познакомиться с женщиной. В планах серьезные отношения. Желательно только из Даугавпилса, либо же из района. От 30 лет. А вот такие вот пирожки. Номер телефона тоже есть. 23-998-853. И еще раз на всякий случай. 23-998-853. Пусть вам повезет.
4: В эфире программа поздравлений.
5: Ну что, а температура воздуха в Даугавпилсе упала настолько, что хочется кем-то или чем-то согреться, да? Музыкой я имею в виду. А, Володя говорит, я хочу послушать песню «Сибирские морозы». Решили вы нас заморозить, как всегда. Наслаждайтесь, приятного вечера и прослушивания. Володь, песня в эфире.

0: Программа поздравлений.
1: И снова пауза для информации. Поместье Ильзенберг в часе этом с нами. И много экскурсий, много интересностей, много вкусностей, много мероприятий проходит именно там. Находится поместье в Литве. И это буквально на границе Литвы и Латвии. И вы знаете, если ехать с детьми, то родители, наверное, сталкивались или был такой вопрос, вот 100% хотя бы однажды он звучал, но вот когда же эта скучная экскурсия закончится, и что делать, если ребенок полностью потеряет интерес? И в Ильзенберг, мне кажется, этого вопроса вы не услышите, потому что если отправиться всей семьей, детям есть чем заняться. На территории поместья помимо животных есть еще и огромная интерактивная детская площадка, которая просто выделяется обилием всяких современных оснащений. Можно и узнавать что-то новое, можно исследовать, можно играть. Никакой скуки, все это больше будет похоже на игру или на приключение. Ну и, конечно, много животных есть в поместье. Альпаки, козы, овцы, павлины, кролики и другие животные, с которыми можно и не просто вот понаблюдать за ними, а можно к ним и подойти, отправившись на специальную экскурсию. Ну а пока дети будут знакомиться с обитателями местными, взрослым тоже ничего не помешает перевести дух и насладиться прогулкой по парку или сделать остановку в уютном кафе. Ильзенберг смело берите к себе в заметку для семейной поездки. Литва, район Рокишкиса. Вся информация на сайте ilzenbergas.lt.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, ведущие. Всем слушателям привет, доброго вечера, классных выходных. Мы хотели бы передать привет. Как всегда, нашей любимой родной Анастасии Дроздов-Даугавпилс привет отправляется вместе с песней, естественно, хорошей. И помимо всех приветов, которые вы ждете, я уверена, Анастасия, от ваших родных и близких, мне хотелось бы тоже добавить, чтобы вы не поддавались осенней хандре, это каждого касается. Радостного вам настроения, бодрости и здоровья самого крепкого.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: осень, и дождь в окно стучится, вот осень, и улетают птицы.
1: В эфире программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
2: Также можно и без пастеризации.
1: Все вопросы по телефону 288-67-313.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты.
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немою полыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
8: И совсем недавно рассказывала, я упоминала о том, что в поместье Ильзенберг, то, что в Литве находится, проводят дегустации. И вот теперь более подробно о том, какие же дегустации, что можно отведать. Во-первых, в Ильзенберг есть виноградник, причем виноград выращивают прямо на месте. Из него производят собственные продукты виноделия, и вино уже, в свою очередь, успело получить множество престижных наград. И еще ведется в Ильзенберг и собственное хозяйство. Производят натуральные продукты питания, и для гостей проводят как раз-таки дегустации. И что понравится, можно приобрести и увезти уже с собой. Также можно заглянуть в винодельню, спуститься в старинный погреб, узнать, как все это дело создается. А в общем, Ильзенберг умеет удивлять, можно рассказывать и рассказывать не только истории своей, но и тем, что происходит там сегодня, и гастрономическое наслаждение вы точно испытаете. Приезжайте, Литва, район Рокишкиса, заходите на сайт, там более подробная информация. ilzenbergas.lt.
9: Измерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
10: Все в порядке будет, все в порядке будет.

0: все в порядке.
1: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
2: А помнится мне, вчера Тоня Сельченкова звонила, дочку свою любимую заранее, Леночку Сельченкову, с днем рождения, который завтра уже наступит. Новый год жизни случится, новая дата. Поздравляли вчера, а теперь поздравления продолжают лететь, и тоже с наступающим. 27-го будет праздник. Лена, примите поздравления от подруги вашей мамы, от Раисы Богдановой. Она вам желает всего-всего на свете, что в этом мире только есть хорошего, пусть будет у ваших ног. Самое главное, никогда не болейте, будьте здоровы, и все остальное приложится. Пусть у вас в личном вашем календаре, Лен, будет больше таких вот дат, которые захочется обвести в кружок красный и запомнить самыми лучшими воспоминаниями, чтобы были праздники почаще, чтобы родные были за столом на этих праздниках. Хороших вам новостей и просто таких дней, когда все получается так, как вы хотите, по вашему плану. Много поводов для радости вам. Живите красиво, не болейте, не хандрите, и пусть все случится и сбудется.

0: не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
1: СМС, WhatsApp, Viber.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А в этом часе и группа «Винтаж» по просьбе Риты прозвучит «Родные люди». И как раз еще раз озвучу по просьбе слушателя нашего желания отыскать вторую половину, половину сердца. А, кстати, эта песня мне сейчас в голову пришла. Агутина «Половину сердца оставлю с тобой». В общем, мне хочется, чтобы вы искренне кого-то нашли. Если мы можем хоть как-то поспособствовать, передать в эфир эту информацию. Быть может, нужный человек, нужная женщина ее подхватит и уже сегодня вам напишет. Есть номер телефона. Девушка из Даугавпилса или из района разыскивается. В планах отношения серьезные. Номер телефона дважды повторю. Так что, если кому-то очень нужно, запишите. 23-998-853. 23-998-853.
0: В эфире программа поздравлений.

0: И я, Юлия Сергачева, приветствую всех в новом части программы поздравлений на волнах радио Алиса Плюс. По-прежнему ловлю со всех сторон все ваши месседжи, посылы, смс-ки, звонки. Друзья мои, подхватывайте и вы. Программа поздравлений продолжается. Поздравляйте, слушайте песни свои, любимые. В общем, участвуйте. Поучаствовать можно разными способами. 654-25-00 звоните или пишите 20-20-10-16. Кто-то уже легок на помине. А вот они дождались. 654-25-00. Перезванивайте, и я подхвачу и ваш звонок.
1: В эфире программа поздравлений.
0: А кто это так быстро трубочку-то и бросил? Добрый вечер, здравствуйте.
2: Это я, Юлечка.
0: А почему не дождались-то? Наверное, повод какой-то.
2: Вот хочу поздравить своих друзей с выходными, что ли.
0: А что ли, это праздник регулярный, как и пятница, мы радуемся всегда в преддверии выходных. А вместе с друзьями проводите их или как-то по раздельности?
2: Да. Мы втроем проводим время.
0: А вот только хотела узнать втроем, а кто там у вас? А ну-ка, имена давайте-ка огласить, кому приветы передаем.
2: Это мои друзья, это
0: и забыли, да? И забыли.
2: Генрих и Седенис.
0: Эти глаза напротив, там как их зовут, этих ребят, как будто вы познакомились только этим вечером. Слушайте, вам всего хорошего этим вечером, времяпрепровождения отличного. Какую-то песню,
2: а
0: да?
2: А можно послушать «Баню», про «Баню».
0: Ага, я поняла, что это за песня. Группа «MMDEMS», кажется, вы ее имеете в виду, да? «В баню».
2: Да,
0: мы
2: да,
0: ходим
2: да,
0: вместе
2: да.
0: вчетвером. Что-то такое там пелось. Хорошо, вы пока можете направляться в сторону бани. А я подхвачу следующее сообщение. Я же говорила, что в этом часе, и, кстати, в этом часе будут информационные паузы, но хотелось бы продолжить с такого масштабного праздника. Кокина Игоря. Где-то в 5 часов вечера мы поздравляли с праздником. Игорь, как вы думаете, от кого эти пожелания? Фаина, ваша мама, написала нам: «С днем рождения, дорогой сын!» В жизни каждого человека наступает момент, когда уже не нужны никакие советы, даже материнские. Достаточно знать, что есть человек, который всегда желает тебе добра, и это я. Я просто хочу пожелать тебе идти по жизни с уверенностью, ценить людей, которые рядом, не тратить себя на пустое и всегда находить время для того, что действительно приносит радость. Пусть крепким будет, Игорь, у вас все. Все, на чем держится ваша жизнь. Здоровье, дом, семья, друзья, уважение и уверенность в завтрашнем дне. С днем рождения!
3: Судьба моя.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: 18 октября в Даугавпилском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14:00 в Даугавпилском дворце культуры.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
5: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
0: Программа поздравлений.
6: А вот и первая запланированная вкусная остановка. Друзья, если вы в раздумьях, где вкусно и сытно пообедать, особенно в будние дни, да, или куда отправиться на приятный вечер, то обратите внимание на Йоги-Бир Гастробар. В будние дни, как я уже и сказала, в Йоги-Бир Гастробар можно воспользоваться специальным обеденным предложением, действует которое с 11 часов дня до 15 часов, до 3 часов дня. И вас ждет полноценный комплексный обед, причем по доступной цене. Суп, основное блюдо и гарнир. Йоги-Бир находится, не секрет, в самом центре Даугавпилса, улица Саулас, 32. Поэтому, если вы еще и работаете в центре, то заглянуть вам можно в удобное время, особенно во время рабочего дня, во время обеда. Если впереди праздник или важное мероприятие намечается у вас, то вам помогут продумать меню и организовать все так, чтобы праздник запомнился самым наилучшим образом. Ну, а заказать блюдо, даже не выходя из дома, можно, особенно когда погода такая промозглая, сырая и мокрая. Доставка работает через Bolt и Wolt, Йоги-Бир Гастробар, Саулас, 32, Даугавпилс.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Спасибо за все, мама.
1: В эфире программа поздравлений. Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на ревизортеатр.ком и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
2: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
3: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
7: Алиса Плюс, здравствуйте. Мы компанией нашей дружной, немаленькой, хотели бы поздравить с юбилеем Людмилу Пранченко. И если хочется, будем поздравлять еще и песни. Сейчас будет такая, Людмила, что оторваться и не сплясать будет очень тяжело. Людмила, пожелали вам здоровья крепкого, самого главного всего, счастья, любви и всех благ. И песню «Верку Сердючки» «Все будет хорошо». Это как наставление, пусть обязательно все у вас будет хорошо. Целуют вас, крепко обнимают мама, Женя, Люда, Денис, Алиса, Артем. И за все вас благодарят. Людмила, вы юбилей празднуете, да? Празднуете. Что-то гости засиделись. Не пора бы в пляс? Людмила, пусть всегда танцуется вам, будут силы на любимые занятия, душа ваша поет. Дайте, в общем, всем там жару. С днем рождения, с юбилеем!

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Сообщение начинается со слов «Хорошо поздравить». Хочу своего сына любимого. Конечно, поздравим, хорошо. Было бы еще лучше, Рита, если бы вы дозвонились, и мы вместе с вами. Вы представляете, как бы сын Иван ваш обрадовался? Голос-то родной, любимый, услышать в эфире на 101.6 FM. Иван, у вас сегодня праздник, день рождения. Мама поздравляет вас. И хоть вы уже совсем взрослый, как написано в этом сообщении, у вас самостоятельная жизнь, но вы же все равно останетесь самым любимым и дорогим сыном. И детство, конечно, пролетело быстро. Сегодня уже взрослый, состоявшийся мужчина. С днем рождения тебя, милый мой. Желаю достатка в жизни, сбывшихся надежд, оправданных целей, благополучия, любви взаимно искренней и счастья. Здоровья крепкого, большой удачи, чтобы во всех делах она за вами ходила по пятам. С праздником вас, Иван! Пусть все вам будет по плечу.

0: лучшее. В эфире программа поздравлений.
1: От Танюшки всем, кто слушает радио «Алиса Плюс», привет большой, хорошего всем настроения. Осень пришла, пишет Татьяна, но это не повод грустить. Дожди пройдут, пройдут и снега. Слушайте, подождите, Татьяна, какой снег? Какой снег? Я еще не привыкла, что осень на дворе, а уже октябрь в двери к нам стучится. Почти. А вы снег. Татьяна, ждем бабье лето. Как в народе его называют, уже на следующей неделе обещало быть, а пока по осеннему настроению проедемся в песне.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 10 16.
1: СМС, WhatsApp, Viber.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Politiskā reklāma sponsorēja partiju apvienība apvienoties saraksts.
2: Vasarī Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienoties saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
3: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг людям с функциональными нарушениями.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs. Partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus.
0: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
6: А бывает такое, что в рядах наших слушателей пополнений кто-то, быть может, впервые очутился на радио Алиса Плюс и думает, ну а когда же ведущая уже напомнит, куда звонить, куда писать, и прямо сейчас назову наши контакты. До 9 часов вечера смело пишите 20-20-10-16, номер универсален в плане приема сообщений, обычные направляйте на этот номер или пишите в WhatsApp и Viber. Дозвониться, возможно, уже до 21 часа по номеру 654-25-00 и пока еще возможно разместить заявку поздравительного характера на нашем сайте alisaplus.lv. Алисонька, здравствуйте! Мы хотели бы поздравить с прекрасным юбилеем, с 65-летием Светлану Шершневу. Светланочка, вам пожелали жить в счастье, в благополучии. И также есть поздравление для Светланы Ширяевой. И что-то мне подсказывает, что просто небольшая опечатка, потому что много поздравлений для Светланы Ширяевой, и они похожи по почерку. Светланочка, вас поздравляют с юбилеем ваши сыновья. Нашей мамочке, дорогой и любимой, желаем в юбилей сил, здоровья, вдохновения и новых жизненных идей. 65 – это прекрасный возраст, время радости большой. Отмечай, мамуля, праздник замечательный ты свой, чтобы все твои мечтания обязательно сбылись. Будь здоровой, будь веселой, море, счастье, твою жизнь. Музыкальным подарком все в один голос, все, кто присоединяется из ваших близких, родных, друзей, выбрали песню «Мои года, мое богатство». Вахтанг Кикабидзе для вас в эфире звучит. Светлана, мы вас поздравляем с юбилеем. Пусть все приложится, что сердце вашему так необходимо. Самое главное, живите долго и будьте здоровы.
7: Моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука.

0: эфире программа поздравлений.
1: Любимых родителей Веру и Виктора Ратынских с 45-летием свадьбы поздравляем от всей души с любовью, ваши дочери Оксана и Ирена. И их семьи и внуки, конечно, присоединяются в один голос. Вера, Виктор, поздравляем вас, 45 лет, целая жизнь, пишут ваши дети, и мы, конечно же, кивая, соглашаемся. Сотканная жизнь из любви, забот, общих воспоминаний. Они были разные, но пусть самые счастливые в вашей памяти останутся навсегда. Пусть и дальше ваша дорога будет одной на двоих, светлой, теплой и бесконечно родной. Вера, Виктор, мы вас поздравляем от всей души с этим праздником, с этой датой. Немногие достойные 45-летия совместной свадьбы встретить. Кто-то и год не выдерживает вместе. Знаете, эти сейчас отношения, какие они бывают современные. Вы просто молодцы. Вы пример настоящий. Мы вас поздравляем. Поздравляем с этим семейным праздником. Тысячи дней, общие мечты, испытания, радости. Самое главное, что вы все еще вместе. Ну, до свадьбы золотой как минимум, да? Горько поздравляем, пусть все хорошее будет вашим.

И только что с сапфировой годовщиной свадьбы, 45-летием, совместно прожитым, поздравляли недавно, и тут прилетело пожелание, которое попросили передать любимой внучке и ее мужу. Маслова Вика, если вы слышите, месяц назад вы замуж вышли. Мы помним, мы поздравляем.

0: поздравляли, только что приехать к вам не смогли на мероприятие это семейное. Но сегодня дозвонилась к нам ваша бабушка Аглаида и поздравляет вас с мужем с первым месяцем совместно прожитым в таком официальном статусе. И пусть этот первый месяц станет только началом долгой вашей счастливой совместной истории. Любите, берегите и каждый день выбирайте друг друга. Горько!
1: В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: А вот такая вот, друзья мои, романтика под завершение второго часа программы поздравлений. Остается только лишь два. Я вас обязательно еще приглашу и поздороваюсь в начале нового часа. Ну а сейчас подхвачу сообщение. Нет, здесь еще никто не замуж не вышел, не женился, но как в другой песне пелось, а знаешь, все еще будет. Добрый вечер, Алиса Плюс. Хочу передать любимому своему Айвару привет. Я его очень сильно люблю. Обнимаю крепко. Поставьте Михаила Шуфутинского «Любить не поздно никогда». А вот это утверждение правильное.
2: Всю жизнь чего-то ждал, откладывал на завтра, боялся ошибиться,

Да, любить не поздно никогда. Поклонников фрикам

если любите, об этом никогда не поздно сказать. Особенно прямо сейчас. Говорите, звоните, признавайтесь, не ждите особенных дат. 19.01 и во второй части нашего субботнего поздравительно-музыкального концерта на волнах радио «Алиса Плюс». Всех приветствую снова, я Юлия Сергачева. Друзья мои, если у вас появилась возможность присоединиться к нам только сейчас, или кого-то поздравить захотелось, вы вспомнили о каком-то событии или о какой-то определенной песне, говорите об этом нам, а мы ее отыщем и обязательно в эфир запустим, если вдруг она у нас в базе музыкальной окажется. 2020-1016, номер телефона. Связывайтесь с нами посредством смс-сообщений, пишите в мессенджерах, в вайбере, в ватсапе по этому номеру телефона или звоните прямиком в эфир 654-25-30. А на сайте «Я все вижу, подхвачу обязательно». Оставляйте и вы поздравления, если поводы есть. alisaplus.lv.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Уважаемые слушатели, в этом часе я поделюсь с вами снова вкусной идеей. В этом часе вместе с нами Йоги Бир Гастробар, место, где и вкусно, и комфортно, причем всей семье. Для юных гостей в Йоги Бир Гастробар предусмотрено отдельное меню. И чтобы детям было чем заняться, есть даже уютный игровой домик. Пока ваши дети, малыши играют, вы, родители, можете спокойно пообщаться, отдохнуть и насладиться вкусным блюдом. Но возможности Йоги Бир этим не ограничиваются. Если вы собираетесь отметить день рождения, вам помогут с выбором меню и организацией праздничного вечера. Ну а если иногда захочется насладиться блюдами Йоги Бир дома, можно воспользоваться доставкой через Волт и Болт. Ищите Йоги Бир Гастробар в самом центре Даугавпилса, улица Саулас, 32.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: И следующее, это тоже поздравление со слов и пожеланий доброго вечера. Инна, спасибо вам огромное, и вам того же еще и вдвойне. Хотелось бы поздравить, пишите вы, Виталину, у которой сегодня день рождения. Давайте поздравлять, Виталина, делайте громче. Пожелать счастья, удачи, конечно, денег для хорошего отдыха и для хорошего не только отдыха, для всего хорошего, Виталина, для всех ваших женских хотелок. Пусть всегда у вас не будет нужды в финансах, пусть будет здоровье крепким. Поздравления для вас от Лиги, от Инны. И песню попросили Павла Соколова «Выше только небо». Виталина, мы вас поздравляем, желаем вам исполнения всех ваших желаний, всех потаенных, заветных. Главное, никому о них не рассказывайте, чтобы сбылось наверняка.

0: radio.
1: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016.
2: СМС WhatsApp Viber.
3: А тем, кто частенько бывает в центре Даугавпилса, вы знаете этот адрес и предлагаем запомнить и тем, кто, быть может, в этом месте окажется впервые. Йогибир Гастробар, самый центр, Саулас 32. В будние дни именно в Йогибир Гастробар можно сделать полноценный перерыв на вкусный и очень сытный обед. Предложения действуют по будням, напомню, с 11 до 15 часов. И в эту стоимость, доступную стоимость, вы получите суп, основное блюдо и гарнир. Ну и после рабочего дня формат уже может измениться в Йогибир. И отлично подходит он для семейного отдыха. Для детей уже есть отдельное место, игровой домик, отдельное меню. И если вы планируете мероприятие, корпоратив, юбилей, день рождения, в Йогибир помогут составить подходящее меню и организовать ваше мероприятие. Ну а если не хочется выходить из дома, то заказывайте любимые блюда с доставкой на дом через Волт или Болт, или приходите лично. Йогибир Гастробар, Гастробар, Саулас 32, самый центр Даугавпилса.
1: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений. Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
2: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новошотландский ретривер Берг.
1: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет – всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов. От квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
4: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса Плюс».
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, а я хочу поздравить любимого внука Ивана с днем рождения. Иван, сегодня поздравление от мамы было, а теперь бабушка Стася присоединяется. И в этот день рождения твой, дорогой внук, хочется пожелать всегда оставаться веселым пареньком, очень целеустремленным человеком и никогда не унывать. Пускай то, о чем ты мечтаешь, оно обязательно сбудется и будет твоим. Желаю тебе удачи, отличного здоровья, светлого будущего, позитива и только настоящих, хороших, рядышком друзей. Только лучших перемен вам, Иван, еще раз пожелаем. Не расплескайте.

0: или программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Тоня, если вы уже ожидали привет от друзей, то вот он как раз-таки и поспел от друзей из Риги. Они вас поздравляют с выходными, и праздник, как всегда, уникальный из их уникального этого самого календаря персонального, где они его взяли, до сих пор не признаются, но день встречи со старыми друзьями именно сегодня, 26 сентября, как раз в субботу, да, чтобы все смогли встретиться. Ваши друзья, передавая привет, написали, что друзья — это не те люди, кто сейчас рядом с нами. Вернее, не только те. Это еще и те, кто хотя бы однажды разделил наше горе или нашу радость. И неважно, на сколько частей. Важно только то, что они были, есть и еще будут. Так в этот день мы можем выразить свою благодарность Вселенной, хотя бы подумав о них с добром. А еще лучше встретиться, позвонить лично, написать хотя бы несколько слов. Благодарю, что ты встретился мне однажды. И, быть может, после этого сообщения и общение возобновится, которое когда-то по каким-то причинам однажды прекратилось. Тонечка, вам хороших выходных. Вишневая любовь для вас в продолжении от Николая Баскова.

0: эфире программа поздравлений.
1: Уважаемые слушатели и просто любители вкусно поесть, еще раз напомню, где можно пообедать вкусно или провести ваш особенный вечер. Добро пожаловать в Йоги-бир гастробар в Даугавпилсе. По будням сытные, вкусные, комплексные обеды доступные, причем по доступной цене. Входит туда суп, основное блюдо и гарниры. Быстро, вкусно, с 11 до 3 часов дня. Находится Йоги-бир гастробар в самом центре Даугавпилса. На улице Саулас, 32. Добраться удобно, причем не только по центру где-то, если вы находитесь, а из любой точки города. А для самых маленьких гостей действует специальное детское меню и уютный домик, где можно поиграть, пока родители отдыхают. Ну а если планируете праздник, день рождения или что-то другое, подберут с удовольствием для вас меню и помогут сделать этот день особенным. Доставка есть. Доставка блюд Йоги-бира работает через Wolt и Bolt. Выбирайте, что удобнее вам. Йоги-бир гастробар вкусно, уютно и причем всей семье. Вас ждут в гости. Приходите, улица Саулас, 32, центр Даугавпилса.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: 654-25-00, номер прямого эфира. Дозванивайтесь, если какой-то из поводов радостных вас привел к нам на волны 101.6 FM, программа поздравлений до 9 часов вечера. И судя по тому, что я вижу на часах студийных, очень быстро программа промчится и на этот раз. Поэтому звоните, набирайте, поздравляйте приветами друг друга, осыпайте или просто песни заказывайте. Можно и в СМС постучаться к нам. 20-20-10-16, а я уже подхвачу в эфир. Алиса Плюс, вечер добрый. Тот самый романтик Евгений на связи. Тонечка, вам привет. И Евгений попросил песню «Океан». Покутный Андрей и Анири обязательно будут петь для вас. Но прежде чем они споют, еще же нужно слова до вас донести. Пусть счастье, пишет Евгений, тихонько садится на плечи к тебе, Тоня. Пусть радость приходит без лишних причин. А самые добрые, ласковые речи сегодня звучат для моей Антонины одной. Тонечка, пусть вас эта любовь подогревает не только в холодное время, но и круглосуточно, в любой сезон. Хороших выходных!

0: В эфире программа поздравлений.
1: И в этом часе завершающая остановка информационного характера. Она тоже будет о йоге Бир Гастробар. И напомню еще раз, особенно для тех, кто присоединяется. А в принципе, вы сами знаете, что нужно для хорошего вечера. Вкусная еда, комфортная обстановка, хорошая компания и место, где интересно провести будет время всей компании. Вы найдете все это в йоге Бир Гастробар, улица Саулас, 32, Даугавпилс. Там позаботились не только о взрослых гостях, но и о детях. Для них есть специальное меню и уютный домик для игр, поэтому вы можете смело расслабиться и спокойно провести время с удовольствием. Ну а если намечается какой-то особый повод, день рождения или еще что-то, команда Йоги Бир поможет подобрать и меню, и подготовить сам праздник, чтобы он получился незабываемым. И не забывайте про обеды по будням. По будням с 11 до 15 часов можно заказать комплексный, вкусный, сытный обед по доступной цене, в который входит суп, основное блюдо и гарнир. Йоги Бир Гастробар, Саулас 32, Бар Саулас 32, Даугавпилс, центр города.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А вот я знаю, информация поступила, что Виталина в день рождения принимала поздравления, принимала и на радио пропустила. Виталина, для вас от Лиги и Инны. Мы, конечно, само собой, пожелаем еще раз. Пусть, главное, все это сбудется, реализуется. Пусть все у вас получится. А желаем мы вам счастья, удачи и финансовых активов на все ваши желания. Захотелось куда-то полететь, и будет всегда пусть возможность. Или что-то купить. Но самое главное, конечно, это не купить. Если чего-то хочется, такого душевно-морального, пусть обязательно это все у вас будет. Будьте такой же красивой, веселой и всегда на позитиве. С днем рождения, пусть сбывается.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Юля, добрый вечер. Мой любимый друг Сергей захворал. Был в лесу, значит, и уже болеет целую неделю. Сережа, желаю тебе здоровья, сил и скорейшего выздоровления от друзей и от Кати. Эти пожелания добрые. Сергей, а что вы делали в лесу и прям так захворали, заболели? Грибы, наверное, собирали, да? И потом от медведя убегали, взмокли и сквозняком продуло. Сергей, а ну-ка выздоравливайте. В лесу столько дел, еще столько грибов.

0: А вот и финита ля комедия, я чуть не сказала. Друзья мои, нет, это финишный час. И до 9 часов вечера я принимаю ваши заявки разными способами. Только лишь напомню вам, как вы уже можете дозвониться к нам прямо сейчас. 654-25-00. Время летит, поэтому и вы поторопитесь. Если кого-то хочется поздравить, так это особенно, если есть повод, 26-м сентябрьским днем. О этих поводах можете сообщать еще и прислав смс-ки. СМС-ки принимаются и в Вайбере, и в Ватсапе, и по обычному номеру телефона 20-20-10-16. Вот пишите, пишите, еще раз пишите. Кстати, кто-то к нам дозвониться решил, мы-ка сейчас и узнаем, кто это. Добрый вечер, здравствуйте.
1: Юлечка, это я, а Борис за Европу вредит девчонки.
0: А вы сегодня на второй заход, на второй круг решили пойти, да?
1: Да.
0: А что мне делать со слушателями, которые скажут, а вот Павлу, это же Павел звонит, вы поставили две песни, а нам отказали.
1: Девчонок
0: мы еще не радовали. Поэтому в Риге девчонки будут обязательно сразу после Михаила Шуфутинского. Как говорится, кто первый дозвонился, того и песня. Буквально через 3 минуты Павел. Не переключайтесь, девочкам вашим привет. Ничего себе, у вас там 3 друга, вы друзьям привет передавали, да? 3 мужчины и девочки у вас там.
2: Старая пленка.
0: Все, в общем, наилучшим образом складывается.
2: Вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте. Хочу поздравить маленькую именинницу, у которой завтра будет день рождения. Будем поздравлять не только одну именинницу, у которой завтра день рождения, потому что запрос на Виктора Королева был с обеих сторон. Так вот, Людмила говорит, что у нее, оказывается, есть подруга. И у этой подруги есть маленькая малышка. Малышка — это как просто сердце семьи всей. Все так ждали долго, все так радовались. И, конечно, каждому успеху родители своего ребенка радуются всегда. 3 годика уже завтра исполнится Патриции Гифтере. Родители поздравляют. Людмила поздравляет, а мы поздравим родителей. Пусть ваше маленькое чудо растет вам на радость. И пусть кризис 3 лет минет стороной. И будут улыбками сиять лица всех членов вашей семьи. Здоровье – это самое главное. И вам, и вашей малышке. Еще одно поздравление, оно от Тони Сельченковой. Тонечка и вчера поздравляла доченьку любимую с днем рождения. И сегодня продолжаем, но завтра программы поздравлений нет, поэтому мы передадим сегодня, Леночка, вам, Сельченкова, поздравление от мамы. Она вас очень сильно любит. Вы для нее все в этой жизни. Самое главное, не болейте. В принципе, любое материнское сердце хочет, чтобы у их детей было все хорошо, не болели, чтобы они не грустили, да? И чтобы все всегда получалось. Елена, будьте счастливой. Вы обязаны, и у вас все получится.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А мы, поскольку на радио «Алиса Плюс» держим всегда свои обещания, и люди тоже пунктуальные, к 20 часам и 15 минутам 9-го было особое пожелание. Добрый вечер, «Алиса Плюс». Передайте, пожалуйста, большой и горячий приветик моей любимой Олечке-Лялечке. И скажите, пожалуйста, что я ее очень-очень-очень-очень сильно люблю и обожаю. А еще я благодарен судьбе, что она нас познакомила с ней и свела вместе. Очень люблю. До слез прямо. И вот здесь без поцелуев уже не обойтись.

0: эфире программа поздравлений.
1: Как все-таки, Тоня, удачно ваши друзья о празднике семьи написали? И о празднике друзей, и сколько поводов они сегодня в эфире подкидывали, а кто-то взял и подхватил. Алиса Плюс с праздником семьи хотела бы поздравить свою любимую жену Наталью, передавая привет сыну Артему, тоже привет, Демиду, дорогой теще Вере, Верочка и вам физкульт привет. И, конечно, это все от мужа, от отца и от зятя Николая. С праздником, дорогие, я вас очень сильно люблю. Добра, любви, понимания. И, конечно, семья – это самое дорогое, что есть в нашей жизни. Это любовь, это поддержка. И то место, куда хочется возвращаться всегда. Родной дом и семья в нем. А вот я рифмой заговорила, значит, уже скоро время близится к завершению программы, но еще целых 40 минут вдохновения словив. Чуточку позже напомню вам еще раз, как вы можете присоединиться, пока у нас есть время для раздачи добра.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, радио. А я передаю привет любимому Анатолию. Анатолий, Анатолий, будет другая песня для вас. Это я так, знаете, наперед забежав, ваше имя прочитав, опять рифма, вспомнила другую уже песню. Будет песня «Шаде». Алиса Плюс, пожелайте нам легкого пара. Легкого пара, согревайтесь. Щеки уже, наверное, краснее, чем можно себе представить. От любимой тачки. Наверное, от Танечки все-таки. Или Таечки. А ну-ка напишите, Анатолий. Или вы напишите, как зовут вашу любимую женщину. Или вот, печатают. От Таечки, любимая. Вот теперь все правильно.

0: эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, радио Алиса Плюс. Праздник, день рождения. Именно этот повод привел к вам нас сегодня. Людмила Николаева. Принимайте от Людмилы Прусаковой в день рождения ваше поздравление от подружки. Дорогая подруга моя, поздравляю тебя с праздником. Вот благодарна жизни и судьбе, что когда-то она нас с тобой свела. Люблю тебя. Желаю в первую очередь здоровья. Остальное было, есть и будет. И это твой неиссякаемый оптимизм, доброта, искренность и умение дружить. Людмила, будьте счастливы. Обязательно музыкальный подарок для вас ваша тезка-подруга подбирала.

0: А вот и, собственно говоря, Елена Сельченкова написала нам. Передайте, пожалуйста, моей мамочке благодарность за поздравление. Тонечка, принимайте от вашей дочери благодарность. И завтра праздник у меня, пишет она. Но самый главный человек, которому хотелось бы сказать спасибо, мамочка, это ты. Спасибо, что ты подарила свое время, ты подарила мне жизнь и вкладывала в меня всю душу, окружила теплом и заботой. Все мои успехи и победы в этой жизни – это результат только твоей любви и труда. Будь здорова, улыбайся. И живи как можно дольше. А рядышком с вами и доченька есть, и подруги ваши, Раинка, вам сейчас в добром смысле слов икнется. Хорошего вечера вам, Тонь, в продолжении. Еще одно сообщение подхвачу. Друзья мои, всех песен уже не обещаю, потому что остается только лишь полчаса. А вот сообщения все ваши до эфира я в эфир обязательно с собой заберу. Пишите 20-20-10-16. Привет из солнечной Ирландии. А вот здесь вы, конечно, кольнули нас здорово, но ждем потепления со следующей недели и надеемся, что завтра дождь будет лить не так часто, как это было сегодня. Но здесь есть... Ах, вот оно что! Иногда дождик все-таки проявляется, но всегда погода у нас такая в Ирландии. Значит, вам с солнцем повезло больше, правда, если редко оно бывает. Ну или погода переменчивая у вас, в принципе, как и в наших широтах. Песню поставьте, пожалуйста, «Когда я стану кошкой». Наверное, в следующей жизни. Катенька, хорошего вечера в продолжении для вас.
1: В эфире программа «Поздравление».

0: В эфире программа поздравлений.
1: Поздравляем с днем рождения, Ксения. Принимайте пожелания от любящих вас людей, от любящего парня, от всех близких, знакомых и друзей. С днем рождения тебя поздравляем и самого главного сегодня желаем. Будь такой же яркой, неотразимой, самой красивой, любимой и очаровательной. Вот не добавить, не отнять. Ксения, пусть и ваши мечты сбудутся. Хорошего праздника вам. Поздравляем.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, Алиса Плюс. Хочу передать привет и сказать, как сильно люблю я свою бабушку Тасю. Это внук Артём. Судя по тому, что здесь я подсмотрела, конечно, он не представился, но здесь в WhatsApp можно чуточку подглядеть. Таисия, если вы слышите, мне кажется, вы как вы расчувствовались от неожиданных таких приветов. Хорошего вам вечера и, самое главное, теплого. Согреваем как можем, хотя бы словом, и это всегда дело действенное. Есть поздравления. Алиса Плюс, здравствуйте, Юлечка. Вам с Таней привет. Татьяна, если вы слышите, а может быть и не слышите, а просто отдыхаете, вам всего хорошего, коллеги свои желаю, и всем коллегам, кто отдыхает этим вечером. И вам, Рита, тоже поздравления от родных и близких для любимых. Любимого Ивана вновь поступили, и мы сердечно их передаем от вас. Поздравляем с днем рождения, наш любимый Ванечка. Тебе сегодня в этот праздник от всей души шлем поздравления и дружно лучших благ желаем. Тебя все любим, тебя мы уважаем, не исчезает пусть улыбка, а поводы для улыбок мы предоставим. Так что взгрустнуть даже и не пытайтесь, нет шансов у вас, Иван. Пусть жизнь у вас будет яркой, многогранной и сбываются почаще мечты.
0: В эфире программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
1: СМС, WhatsApp, Viber.

0: добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Алиса Плюс, добрый вечер. Пожалуйста, передайте поздравления нашего день рождения Тони. Это Зоя и Света пишет вам. Мы желаем ей быть любимой, желанной, неотразимой, головокружительной. Вот все, что важно для женщины, это правда. Здоровья в придаче, удачи, достатка, исполнение самых сокровенных желаний, женских радостей, женских сладостей, мгновений прекрасных и бесконечного счастья. Пожалуйста, поставьте песню «Раса погудим». Вот это неожиданный, конечно, музыкальный выбор. Давайте-ка завершим программу поздравлений на такой ноте. Поздравлений на такой ноте, но я еще не прощаюсь. А пока только желаю всего наилучшего. Тонечка, вам.

Ну что, друзья, на сегодня я с вами, пожалуй, распрощаюсь. Юлия Сергачева у микрофона. Эти 4 часа была в эфире, была на ваших праздниках, пусть и виртуально. Хочется вам пожелать чудесных выходных. Пусть они все-таки будут теплыми хотя бы на эмоции. Обязательно в компании тех пройдут, кто вам дорог. Берегите себя, берегите родных своих. Услышимся с вами совсем скоро, в октябре. И снова 3 октября. Кстати, 3 октября – это суббота. И 2 числа мы с вами услышимся тоже в октябре. Так что до скорого. Хороших выходных. До встречи на волнах Радио Алиса Плюс. Пока.

101.6 FM. Алиса Плюс.

ночью и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой.

все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

плей-пле, прижать к плечу и отключить нет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.

0: было нетрудно.
1: 101.6 FM. Алиса Плюс.

Несколько потрепанных купюр авансом за билет. Зазвенел бумажник от кутюр остатками монет.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Очнулась не потеряна во мгле, прикована к земле. Я тень былого дня, в раю или в аду бреду, словно в бреду, и смысла больше нет.

Сколько бы лет ни прошло, наши сердца в унисон все так же. Я все тот, и ты все та же. Сколько сменили мы многоэтажек, сколько ночей не провели мы вместе. Я в самолете, подо мной весь мир. Ты все не спишь, голова в планах. Шаг за шагом, своей цели, планы. Но так упрямо,

ради меня нежно шепотом. Ты и я, все остальное фон. Пропади весь мир пропадом, когда ты рядом, во мне шторм. Заплетая в руки твои волосы, мы горим ярко, пожар. На спине мои красные полосы, исчезнем, да.

даже не враг, просто прохожий жизни твоей. Время, как ром, лечит и врет, но не и